0: номер 6.
1: Лава, Прея.
0: Номер 5.
1: Картина, Графа.
0: Номер 4.
1: Футурофония, Добокиров.